0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

супер-диджей. 102

0: Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, ближе, мат поближе, без остатка растворится.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага,
1: скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня субботу, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый. В течение дня 24-30 выше нуля. Также сегодня в Риже-Краснорюнинской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня, субботу, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ну а в течение дня 24-30 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до +30.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

круто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем ФМ.
2: Хорошее настроение.
1: Под музыку Джем ФМ.
2: Джем ФМ.
1: Джем.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено с 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишут агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее Майкл стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На сегодня субботу, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый. В течение дня 24-30 выше нуля. Также сегодня в Риже Красноуринский Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Всем привет! На Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 25 июля. Овен. Неожиданная похвала задаст позитивный тон всему дню. Телец. Полагайся на внутреннее чутье. Сегодня оно безошибочно. Близнецы. Разреши себе небольшую авантюру. Рак. Теплый домашний вечер восстановит внутренний баланс. Лев. Заверши начатые дела и доведи их до результата. Дева. В споре уместнее сохранить молчание. Весы. Смена ритма в работе откроет новые возможности. Скорпион. Самое значимое произойдет внезапно, когда не будешь ждать. Стрелец. В нестандартной обстановке ярко проявятся твои сильные качества. Козерог. Отпусти привычки, которые потеряли актуальность. Водолей. Внезапная новость подтолкнет к приятным переменам. Рыбы. Откровенный разговор развеет давнее недоразумение.
1: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в Екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено. С 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишут агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее Майкл стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр Джитур Глазурит». На сегодня, субботу, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ну а в течение дня 24-30 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Ситуация с топливом в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, очередей стало меньше, сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. Минэнерго продолжит сотрудничать с регионами для удовлетворения их потребностей в нефтепродуктах. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитываются специфические нужды каждой области, сообщает ТАСС. Региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. В аэропорту Кольцово сегодня утром ввели временные ограничения на полеты. Соответствующее сообщение от Росавиации поступило в 9:30 утра. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. В пресс-службе Кольцова пассажиров попросили дополнительно уточнять время вылета и статус рейса на сайте или в авиакомпании. Помимо Екатеринбурга, ограничения этим утром ввели в воздушных гаванях Уфы, Оренбурга, Большое Савино в Перми и Победителя Дилова в Кирове. С 8:30 утра, напомню, в Свердловской области действует режим беспилотной опасности. Садоводам в Екатеринбурге выделят 11,5 миллионов рублей на свет и пожарную безопасность. Глава города Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении муниципальных субсидий СНТ в этом году. Предельный объем поддержки для одного СНТ составляет 700 тысяч. Средства городского бюджета будут распределены по двум приоритетным направлениям. На ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства в дачных поселках город направит 7,5 миллионов рублей. Еще 4 миллиона садоводов смогут получить на проведение необходимых противопожарных мероприятий, пишет портал «Сигнал». Футбольный клуб «Урал» купил французского нападающего. Клуб подпишет 28-летнего форварда Бертрана Фурье, сообщил футбольный инсайдер Иван Карпов. Фурье родился в Камеруне, затем переехал во Францию. Занимался в академиях Марселя, Ниццы, но не пробился в основной состав и ушел в любительские клубы. На прошлой неделе «Урал» одержал первую победу с новым тренером. Матч с красноярским «Енисеем» закончился со счетом 3-0. Это была вторая игра «Шмелей», где главный тренер Сергей Юран, а директор Роман Орищук. Предыдущий матч с московским «Торпедо» команда проиграла 0-1. Россия заняла 10-е место в мире по приросту долларовых миллионеров. За прошлый год в стране появилось 22 тысячи новых обладателей состояния свыше миллиона долларов. Больше, чем в Китае, несмотря на огромную разницу в численности населения. Абсолютный лидер по миллионерам США, там их за год стало больше на 441 тысячу. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На сегодня субботу, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый. В течение дня 24-30 выше нуля. Также сегодня в Риже-Краснорижской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: Крем ФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Реклама. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.

0: Венеция – куральская земля. А мода может стать твоей. И это не шутка.
1: В Акаме Запад, ты приходи, а мода с выгодой забери. В Акаме Запад.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
4: Кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
9: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: И снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5. Джим ФМ.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Джим ФМ.
15: Привет! Сергей Лазарев в восторге от мемов с ним и Месси. В интернет-пространстве активно сравнивают внешность российского певца с мировой звездой футбола. Мемы с их фотографиями активно обсуждаются и фанатами, и хейтерами. Один из постов подписали так, цитирую: «Сережка Лазарев молодец, не сдается, тащит Аргентину». Такая новость дошла и до самого Лазарева. К счастью, он отреагировал на происходящее с юмором. Он прокомментировал: «Ребята, выступать на Евровидении и играть на чемпионате мира по футболу непросто. Но ради вас я готов на все. Буду рад вашей поддержке в финале. Пожелайте мне удачи». Позже артист дополнил, что и сам давно замечает сходство с Лионелем. Он считает, что в этом нет ничего зазорного. Ведь Месси – легендарный футболист, и он был бы рад личной встрече со спортсменом. Поклонники поддержали Лазарева. А ведь действительно немножко похоже. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джим ФМ.

Всем привет! На Jam FM гороскоп на сегодня, субботу, 25 июля. Овен. Неожиданная похвала задаст позитивный тон всему дню. Телец. Полагайся на внутреннее чутье. Сегодня оно безошибочно. Близнецы. Разреши себе небольшую авантюру. Рак. Теплый домашний вечер восстановит внутренний баланс. Лев. Заверши начатые дела и доведи их до результата. Дева. В споре уместнее сохранить молчание. Весы. Смена ритма в работе откроет новые возможности. Скорпион. Самое значимое произойдет внезапно, когда не будешь ждать. Стрелец. В нестандартной обстановке ярко проявятся твои сильные качества. Козерог. Отпусти привычки, которые потеряли актуальность. Водолей. Внезапная новость подтолкнет к приятным переменам. Рыбы. Откровенный разговор развеет давнее недоразумение.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тут-то круто!
4: Тут-то вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Джим ФМ.

0: новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Сильный пожар начался в Екатеринбурге рядом со складом «Вайлдберриз». Очевидцы размещают фотографии из района поселка Полеводство, где со стороны складов маркетплейса идет густой черный дым. В пресс-службе «Вайлдберриз» рассказали Е1, что эвакуировали работников. На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. ЦБ снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров накануне было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Такое же решение было принято на предыдущем заседании. В регуляторе отметили умеренный рост экономики, но при этом существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий, которые были связаны, цитирую, с разовыми факторами. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора. Но ЦБ дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «ОКТранс», автоцентр «Джитур Глазурит». На сегодня, субботу, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ну а в течение дня 24-30 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Реклама.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. Кружка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: Терта Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
5: В Акаме Запад, ты приходи, а мода с выгодой забери. В Акаме Запад.
6: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
7: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
8: Тут-то круто!
9: Тут-то вау!
8: Дети в восторге от парка развлечений.
10: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
8: Дети довольны.
10: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
8: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
11: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
12: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
13: 235-0905.
12: 235-0905.
14: «Джем ФМ».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Свежие истории на Джем ФМ.
17: Привет! Глюкоза вышла в свет в инопланетном образе. На днях в столице отгремел масштабный летний фестиваль. На мероприятии собрались яркие звезды российского шоу-бизнеса. На ковровую дорожку вышла певица Глюкоза. Она появилась на публике в белоснежном инопланетном образе. Как пишет Супер, артистка выглядела так. Лысая голова, загримированная под тон кожи, из которой торчит только белый хвостик. Белый обруч на голове, мини-шорты и топ. На вопрос, что означает этот образ, певица ответила в своей загадочной манере. Наташа поделилась, цитирую: «Это такая прическа. Сегодня мой образ символизирует мой будущий альбом. Это означает, что мы не все с этой планеты, что-то космическое и какая-то своя аура, свой внутренний мир, то, чем я хочу поделиться в своей музыке». К слову, даже самые преданные поклонники образ не оценили. Многие шутят, что певица потихоньку сходит с ума, либо имеет весьма специфичное чувство вкуса, которое большинство просто не понимает. Отмечу, что в этом году Глюкозе исполнилось 40 лет. Зато снова выделилась, раз уж мы о ней говорим. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спрашиваю у тебя про твое любимое детское лакомство. Завалили нас сообщениями, так классно окунулись в детство. Ну, давайте почитаем еще.
3: Все очень вкусно. Аня пишет, любимое лакомство в детстве – это с бабушкой готовить шоколадную колбасу. Все ингредиенты собираешь, добавляешь еще туда орешки, а потом ждешь еще в морозилке, когда застынет. А потом вместе с бабушкой кушать ее с холодным молочком. Какой же это кайф.
2: Таня писала, вспоминая о своем детстве, детском лакомстве, когда была маленькой, бабушка пекла трубочки в вафельнице и начиняла их начинкой. А еще орешки со сгущенкой, это просто бомба, а к ним еще молочный коктейль из настоящего молока. Ягоды с огорода соберешь, ту же клубнику в блендер с молоком, такое блаженство.
3: Вера пишет, кукурузные хлопья или кукурузные палочки, не нынешние, с молоком, причем надо было поймать момент, когда палочки напитались молоком, но еще не превратились в кашу. Могла таких две порции съесть в обед и сытая до вечера играла с подружками на улице.
2: Артур, свежая морковка, натертая со сметаной и сахаром. Света пишет, гематоген. Мороженое, любимое, серпантин и газировка крем-сода. Привет из Челябинска, пишет Людмила. Любимое лакомство детства, вареная сгущенка, которую варили сами. Помню, брат поставил варить и уснул. Пришлось сделать ремонт на кухне. Все, что не делается, все к лучшему. Вспоминаем.
3: Катя пишет, любимое лакомство из детства, молоко с клубникой. Сейчас, когда соберешь клубнику и с парным молоком, сразу вспоминается детство и лучшая подружка.
2: Николай, доброе утро. Приезжали в деревню, набирали рюкзак с соленым салом, домашним хлебом, молоком и шли на речку. Разводили костер и заворачивали сало и хлеб на веточках. Зажаривали сало и хлеб на веточках, и все это с молоком домашним. Такая вкуснотища!
3: Это точно, я даже прям представляю этот запах ароматный.
2: Ой, много всего классного, интересного. Люди просто пишут, да какая сладкая картошка самая вкусная была. Просто вареная жареная картошка в угольках. Ну, это печенки мы их называли.
3: Да, классно.
2: Оля, сообщение, твое сообщение мы сегодня выбрали. И вот что она пишет. Абсолютный хит нашего детства – это когда ты находишь в кармане куртки 3 рубля, бежишь в магазин за растворимым соком Зука или Юппи, лишь этот ядреный порошок прямо с ладони, пока язык не станет фиолетовым, вместо того, чтобы разбавить его водой, как просили родители. Так это очень опасно.
3: Да.
2: Разноцветное. А ведь был еще один безумный шедевр уличной кулинарии, когда на кусок хлеба с маслом густо насыпали не сахар, а обычную соль, и сверху укладывали перья зеленого лука прямо с бабушкиной грядки. С таким бутербродом ты моментально становился королем двора, и все друзья заглядывали тебе в рот, умоляя оставить 41 ем 1, ну или хотя бы дать разок откусить 41 ем 1.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM. 102.5 Jam FM.
4: Котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: спросят, что слушаете. Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Сильный пожар начался в Екатеринбурге рядом со складом «Вайлдберриз». Очевидцы размещают фотографии из района поселка Полеводство, где со стороны складов маркетплейса идет густой черный дым. В пресс-службе «Вайлдберриз» рассказали Е1, что эвакуировали работников. На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. ЦБ снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров накануне было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Такое же решение было принято на предыдущем заседании. В регуляторе отметили умеренный рост экономики, но при этом существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий, которые были связаны, цитирую, с разовыми факторами. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора. Но ЦБ дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в Екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, воскресенье, 26 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 20, завтра днем 25-30, жары.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
4: Ваками запах, ты приходи. А мода с выгодой забери.
5: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
6: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
7: В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
8: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
7: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
10: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
11: Телефон рекламной службы Jam FM
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Jam FM.
11: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анастасия Уколова прыгнула с парашютом. Актриса рассказала поклонникам о том, что решилась на экстремальный шаг. Сейчас вместе с возлюбленным Антоном Филипенко она отдыхает в Турции. Как оказалось, именно он вдохновил девушку на запоминающиеся действия. Как пишет суперзвезда, рассчитывала на парный прыжок, а в итоге прыгнула с обрыва с инструктором вслед за Филипенко. Уколова прокомментировала. Цитирую. «Когда он решил, что в моей жизни недостаточно адреналина. Вообще, я думала, мы вместе полетим, а не я одна с турецким инструктором с обрыва». Еще недавно актриса сериала «Саша Таня» отказывалась комментировать личную жизнь и скрывала личность бойфренда. Однако сейчас актриса делится совместным контентом и считает, что даже самостоятельной девушке необходимо сильное мужское плечо. Отмечу, что Анастасия Уколова дважды была в браке. Да уж, а я бы навряд ли на это решилась. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: А кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Это Глобус. У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: И снова музыка.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Средства ПВО сбили 328 украинских дронов над российскими регионами за минувшую ночь, сообщили в Минобороны. В Екатеринбурге, в Чкаловском районе, сегодня утром была отражена атака БПЛА, передают РИА. Около 10 утра стали поступать сообщения о черном столбе дыма у складов «Валдберрис». Возле склада начался пожар, всех сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. Пожар был оперативно потушен. В пресс-службе «Валдберрис» сообщили, что логистический центр не пострадал, в ближайшее время он возобновит работу. Как уточнил губернатор Денис Паслер, обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе, произошло возгорание, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор. Режим беспилотной опасности в Свердловской области до сих пор действует, как и в 5 других уральских регионах, пишет Е1. В Екатеринбурге чемпионат России по легкой атлетике сегодня временно приостановили из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации легкой атлетики. Решение принято с целью обеспечения безопасности спортсменов, зрителей, тренеров, судей. Это главный приоритет, заявили организаторы. О продолжении турнира сообщат дополнительно, говорится в заявлении пресс-службы, передают ЯН. Паводок в Свердловской области пошел на спад. Так от воды полностью освободились 12 муниципалитетов. По данным регионального МЧС, на сегодня затопленными остаются примерно 2800 приусадебных участков, почти 500 жилых домов, 21 дачный, а также 4 участка автодорог и 10 низководных мостов. За прошедшие сутки от воды освободили 70 домов, 400 приусадебных участков в 9 населенных пунктах. Автотранспортное сообщение пока ограничено с 22 населенными пунктами. Для жителей, отрезанных от большой земли, работает 13 лодочных переправ. Пишет «Комсомольская правда». Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Владельцам отечественных машин могут разрешить бесплатно парковаться на платных парковках. Соответствующую инициативу поддержал Минпромторг. Льготу предлагают давать на один год с момента первой регистрации машины. Ведомство также готово составить список подходящих моделей. Для россиян такая мера может стать хорошим бонусом при покупке отечественного автомобиля, пишет столичный телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 78.03, евро 88.89.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джетур Глазурица». На завтра, воскресенье, 26 июля, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. На этой ночи до плюс 20, завтра днем 25-30 тепла.
0: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур». Управляй будущим.
3: Jam FM 102.5. Jam FM. Понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
8: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Джим FM. Touch. You. Right now.

0: Реклама.
1: Тут-то круто!
2: Тут-то вау!
1: Дети в восторге от парка развлечений.
2: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
1: Дети довольны.
2: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
1: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
0: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Джем-ФМ. 102.5. Джем-ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем-ФМ.
10: Привет! В Екатеринбурге выпустили путеводитель по уличному искусству. Фестиваль «Стенография» запустил творческую коллаборацию с одним из ресторанов быстрого питания. Команда выпустила карманный бумажный путеводитель. В нем отражены полсотни арт-объектов, созданные за все сезоны фестиваля уличного искусства. Оформлением путеводителя занимался дизайнер Алексей Грабилин. Именно он работал над проектом «Эта музыка будет вечной» в переходе на плотинке. При создании карты мужчина вдохновлялся чертежами картографа Семена Ремезова. Как пишут Global City, на ней муралы превратились в аккуратные разноцветные маркеры, где каждый цвет обозначает год создания работы, а главным объединяющим акцентом стал фирменный красный цвет. Сам Алексей поделился, цитирую: «Обратную сторону хотелось зарифмовать с картой, сделать ее такой же простой и лаконичной, чтобы ее можно было использовать как постер. Прикольно представить, идет по городу человек, сам смотрит в карту, улицы и дома, а прохожие снаружи видят яркий большой красный формат с белыми персонажами». Сами фигуры получились архетипическими для экскурсии по уличным работам. Художник с баллончиками, гуляющая парочка. Они состоят из тех же линий и точек, что и карта. Отмечу, что в этом году фестиваль «Стенография» проходит в 17-й раз. И каждый раз что-то оригинальное. Этот не исключение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Жара вернулась. Почему тебя это радует или огорчает? Сегодня тема звучит так. И у нас есть сообщение от Дарьи. Она написала нам точный адрес, куда вообще мы можем с Мишей, например, приехать сейчас, завалиться и тоже классно провести время, покайфовать. Вот она пишет: а меня радует жара, я на даче купаюсь, в бассейне загораю, муж жарит шашлычок, варит кукурузу. И все это в СНТ «Восход», город Заречный, Свердловская область. Всем привет, я очень рада, что остаток отпуска можно отдохнуть при такой шикарной погоде.
3: Даша нам говорит: привет, мои джемовцы, всегда вас слушаю, естественно, и угораю. Это хорошо, да. А для меня жара на данный момент — это прежде всего спасательный круг. Ну, здесь, видимо, действительно она радуется жаре в надежде, что вода все-таки ее в какой-то момент окатит. А как это можно? Из шланга можно? Я вспомнил. Я люблю бегать по фонтанам, которые в центре-то вот есть, на площади, из земли бьет.
2: Ты любишь там бегать?
3: Да, мне очень
2: нравится. Я бы на это посмотрела.
3: Мне очень нравится. Ну, когда... Ну, не то, что прям бегать, я
2: ищите
3: ручкой.
2: Ищите в жару Мишу
3: там. Я ручками,
2: ну,
3: вот так вот.
2: Ну, ручка не считается, нужно пробежать.
3: Не, я бегаю. Вот мы, когда ездили в Нижние Серьги с супругой, мы там тоже сделали такой фонтан. Вот мы с детьми там вообще убегались все. А здесь как я буду потом в мокрой одежде работать?
2: Тоже верно.
3: То я чисто только
2: потом
3: из-за вас.
2: Будут заголовки в
3: новостях. Я только из-за вас.
2: Вилки, Селёв, фонтан,
3: только
2: центр
3: из-за
2: города.
3: Тебя. А сейчас бы я пришел, от меня сырости, понимаешь, несло бы здесь на всю студию. Только из-за тебя.
2: Да
3: только
2: ладно?
3: Я бы уже дернул 100% вообще. Катя нам говорит: здравствуйте, дорогие ведущие. А меня вот жара не радует. Хотя, с другой стороны, она пишет о том, что в жару у меня появляется очень много дел. Работает, убирается, повяжу немножко. За кошками там нет-нет, да уберу. Поэтому, в конце концов, просто упаду с спать. Да, кстати, ляг, поспи, и все пройдет.
2: И все пройдет.
3: Конечно, любая жара.
2: А представляешь, вот у меня, например, не очень большая квартира, я сейчас понимаю, что я приеду
3: это
2: домой.
3: Сейчас ты конкретно кому-то говоришь?
2: Я приеду домой, и у меня дома такая духота вообще. Я специально вот эти шторки, ну как сказать, шторки зашториваю.
3: Ну, блэкаут, который.
2: Да, блэкаут устраиваю, чтобы было не так жарко, но все равно приходишь, дома очень душно.
3: Да.
2: Но хотя бы сейчас можно смело стираться, и все будет быстро сохнуть.
3: А, в смысле, что жара?
2: Те прошлые дни было проблематично.
3: Согласен, под дождем не тоже бы не рекомендовал. Под дождем это вы долго будете ждать.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем.

0: адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
1: Ваками запах, ты приходи. А мода с выгодой забери. Ваками запах.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джем ФМ.
0: Джем ФМ.
6: Утром.
0: Джем ФМ.
6: Днем.
0: Джем ФМ.
6: Вечером.
0: Джем ФМ.
6: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

Екатеринбург. I see the satisfaction in your eyes.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. В Свердловской области отменен режим беспилотной опасности. Сообщение поступило от МЧС в 13.30. Режим действовал в регионе ровно 5 часов. За это время беспилотники атаковали Екатеринбург. Обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе, вследствие чего начался пожар на площади 300 квадратных метров возле складов «Валдберрис». Сам склад не поврежден, пострадавших нет. На время действия режима беспилотной опасности вводили ограничения на полеты в аэропорту Кольцово, пишет «Комсомольская правда». Авария, в которой пострадали 5 человек, произошла в ночь на субботу на трассе Серов-Североуральск-Ивдель. Видео с места ЧП есть в телеграм-канале Е1. 23-летний водитель Ford Focus выехал на встречную и врезался в чинган. От удара один из автомобилей перевернулся на бок. Пострадали водители и пассажир Форда, а также трое пассажиров чингана. Женщины 44 и 24 лет и 3-летний мальчик. Малыш находился в детском автокресле, что спасло его от тяжелых травм. После осмотра его передали родителям. 44-летняя пассажирка чингана была доставлена в реанимацию, пишет Е1. В 45 регионах России сократились очереди на АЗС. Об этом сообщает ТАСС, проанализировав данные региональных властей. О сокращении очередей сообщили власти регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также в Приволжье, на Урале, на Дальнем Востоке, в Сибири, регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Проблемы с топливом на АЗС начали фиксировать в разных субъектах в мае. В Минэнерго подчеркивают, что внутренний рынок обеспечен запасами бензина, дизтоплива и авиакеросина, логистическая инфраструктура функционирует устойчиво. Армения лишится 80% доходов от экспорта сыра при потере российского рынка. Это подсчитали национальные статистические службы, передают РИА. По их данным, по итогам прошлого года мировой экспорт армянского сыра принес стране 16,5 миллионов долларов, из которых 13,5 миллионов пришлись на Россию. Напомню, Россельхознадзор с понедельника вводит временные ограничения на ввоз всей молочной продукции из Армении по итогам проверок местных предприятий. Блестящие юбки со сплошными пайетками, похожими на чешую, стали главным трендом этого года, сообщил ведущий модного приговора стилист Александр Рогов. Он объяснил, как лучше носить такие вещи. Эксперт предлагает миксовать крупнокалиберные пайетки с простыми футболками и классическими рубашками, а также с тонким расслабленным трикотажем, написал Рогов в своих соцсетях. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, в воскресенье, 26 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 20, завтра днем 25-30, жары.

0: Реклама.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
6: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джем ФМ.

0: Кофе с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ОКСРУ. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
6: Ваками Запад, ты приходи. А мода с выгодой забери. Ваками Запад.
7: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
8: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
9: Тут-то круто!
10: Тут-то вау!
9: Дети в восторге от парка развлечений.
11: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
9: Дети довольны.
11: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
9: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
12: Джем FM. 102.5. Джем.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Джем ФМ.
15: Привет! Оксана Самойлова сообщила о пополнении. Блогерша поделилась с подписчиками радостной новостью. В их семье произошло пополнение. У Оксаны родилась племянница, ставшая еще одной девочкой в большой семье. Самойлова прокомментировала. Цитирую. «Из супер новостей. У меня родилась племянница. Еще одна девочка в нашей семье». Вместе с этим многодетная мама рассказала о забавной реакции своего младшего сына Давида. По словам Оксаны, сначала мальчик расстроился, узнав, что у родственников родилась девочка. Однако после появления малышки на свет его удивил совсем другой вопрос. Она дополнила. «Давид, когда узнал, что девочка, так расстроился. А потом она родилась, и он такой. А как же я с ней играть буду? Она же маленькая». Как призналась Самойлова, позже выяснилось, что сын был уверен, дети появляются на свет уже примерно 6-летними, поэтому не ожидал увидеть новорожденного младенца. Поздравляем! Пускай растет здоровый и счастливый. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Все

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. В Свердловской области отменен режим беспилотной опасности. Сообщение поступило от МЧС в 13.30. Режим действовал в регионе ровно 5 часов. За это время беспилотники атаковали Екатеринбург. Обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе, вследствие чего начался пожар на площади 300 квадратных метров возле складов «Валдберис». Сам склад не поврежден, пострадавших нет. На время действия режима беспилотной опасности вводили ограничения на полеты в аэропорту Кольцово, пишет «Комсомольская правда». Авария, в которой пострадали 5 человек, произошла в ночь на субботу на трассе Серов-Североуральск-Ивдель. Видео с места ЧП есть в телеграм-канале Е1. 23-летний водитель Ford Focus выехал на встречную и врезался в чинган. От удара один из автомобилей перевернулся на бок. Пострадали водители и пассажир Форда, а также трое пассажиров чингана. Женщины 44 и 24 лет и 3-летний мальчик. Малыш находился в детском автокресле, что спасло его от тяжелых травм. После осмотра его передали родителям. 44-летняя пассажирка чингана была доставлена в реанимацию, пишет Е1. В 45 регионах России сократились очереди на АЗС. Об этом сообщает ТАСС, проанализировав данные региональных властей. О сокращении очередей сообщили власти регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также в Приволжье, на Урале, на Дальнем Востоке, в Сибири, регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Проблемы с топливом на АЗС начали фиксировать в разных субъектах в мае. В Минэнерго подчеркивают, что внутренний рынок обеспечен запасами бензина, дистоплива и авиакеросина, логистическая инфраструктура функционирует устойчиво. Армения лишится 80% доходов от экспорта сыра при потере российского рынка. Это подсчитали национальные статистические службы, передают РИА. По их данным, по итогам прошлого года мировой экспорт армянского сыра принес стране 16,5 миллионов долларов, из которых 13,5 миллионов пришлись на Россию. Напомню, Россельхознадзор с понедельника вводит временные ограничения на ввоз всей молочной продукции из Армении по итогам проверок местных предприятий. Блестящие юбки со сплошными пайетками, похожими на чешую, стали главным трендом этого года, сообщил ведущий модного приговора стилист Александр Рогов. Он объяснил, как лучше носить такие вещи. Эксперт предлагает миксовать крупнокалиберные пайетки с простыми футболками и классическими рубашками, а также с тонким расслабленным трикотажем, написал Рогов в своих соцсетях. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс» автоцентр «Джетур Глазурица». На завтра, воскресенье, 26 июля, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. На этой ночи до плюс 20, завтра днем 25-30 тепла.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений!
3: А мамы от скидок! Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны!
3: Мамы спокойны! Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Это Глобус. У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Jam FM 102.5. Jam
10: для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Ида Галич пожаловалась на плотный рабочий график. Блогер откровенно рассказала о своей плотной занятости. Она сообщила журналистам, что уже давно не отдыхала и сейчас вынуждена работать больше, чтобы сохранять бизнес. Ида прокомментировала. «Я забыла, когда в последний раз прямо отдыхала, но из-за того, что сейчас такой интересный промежуток времени, мы живем и должны больше работать, чтобы сохранять заработную плату и финансы, чтобы бизнес продолжал расширяться и процветать. Необходимо очень много работать». Ида вспомнила двухлетний период, когда она не работала по вечерам и выходным, нянчила детей и наслаждалась жизнью. Она дополнила: «Сейчас тоже хорошо, просто другой этап, когда мы все должны немножко больше поднапрячься, чтобы идти вперед. Тем более недавно свадьбу отыграли. Нужно отрабатывать». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
3: Сколько дней вам нужно в отпуске, чтобы по-настоящему отдохнуть?
2: Ну, для меня, если брать, идеально 2 недели. Через 2 недели уже хочется на работу, а вот за неделю не успеваешь отдохнуть.
3: Ну, для меня в целом так же, а для тебя, Ярик?
4: Ну, мне кажется, побольше бы чуть-чуть еще.
2: Тебе дней 30.
4: Ну, наверное, да, полноценный месяцок. Да, и хорошо.
3: Вот, кстати, эта информация для тебя, ты ее подтверждаешь. Ага. Короткий отпуск опасен для здоровья.
4: Ух ты.
3: Врачи запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель.
2: Когда запретили.
3: Да, это расскажите своему начальнику. Ага. Когда вы уходите в отпуск на недельку, другую, так, а затем резко возвращайтесь, это может спровоцировать хронические заболевания.
2: Угу.
3: Дробить отпуск как-то тоже не вариант. Врачи говорят, что уходить надо именно на месяц. Только так организм по-настоящему отдохнет и восстановится.
2: А ты сколько, мне кажется, за месяц уже устанешь отдыхать.
3: Мне тоже кажется, я не знаю, что делать.
4: Абсолютно не устаю.
2: А я знаю, почему мне нравятся 2 недели? Потому что ты, когда отдыхаешь 2 недели, ты знаешь, что у тебя еще есть возможность отдохнуть 2 недели. А когда ты сразу месяц потратил, ты думаешь, ну все, теперь год ждать.
3: Да, вот это мне тоже не нравится. А то ты можешь, например, в зимний период или там весной сходить, и потом еще летом или осенью. Мне
2: слушай,
3: кажется,
2: а вот что делать с учителями, которые 1,5 месяца отдыхают? Получается, они им еще хуже?
4: Ничего не делать, пусть отдыхают.
2: Оставлять учителей не трогаешь?
4: Так оставим, да.
2: А кроме учителей, у нас кто-то отдыхает еще такие же?
3: Ну да, мне кажется, военные, у них тоже там 45 дней или сколько-то еще.
2: Ну, в общем, мне кажется, здесь каждый выбирает для себя. Если ему комфортно, и он отдыхает за 2 недели так же, как другой за месяц, то почему нет? В общем, я тут с этой статистикой не согласен, но решать, конечно же, вам.
3: Да, самим. Мне кажется, как тебе оптимально, так и делай.
2: Ну, ученые пускай сейчас ходят только на 30 дней, да?
3: Да.
2: Ну, раз они сами себе...
3: Сами себе приписали.
2: Никаких 2 недель для ученых.
3: Месяц.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
5: Реклама.
6: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
7: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodbank 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55.
1: И снова музыка прямо сейчас.
0: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Японский бизнес хочет восстановить торгово-экономические связи с Россией. Об этом агентству ТАСС заявил депутат Верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Японии. По его словам, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Парламентарий напомнил о состоявшемся в мае официальном визите в Москву совместной делегации и о прямом участии лидеров японского рынка в закрытых переговорах. Масштабные перекрытия будут в Екатеринбурге в День города. Власти согласовали перечень изменений, связанных с движением транспорта. Традиционно движение практически полностью будет перекрыто в центре, а также в районе массовых гуляний в более отдаленных территориях. Зато общественный транспорт будет готов развозить горожан по домам до часу ночи. С утра 31 июля и до окончания мероприятий 1 августа движение будет перекрыто по улице Воеводина между Ленина и Малышева, по 8 марта и Бориса Ельцина от Ленина до Театра драмы, по Горького от Малышева до Пушкина. 1 августа перекроют проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта. Подробно о перекрытиях пишут городские ресурсы. Также 1 августа и до 5 утра 2 числа центр закроют для электросамокатов. В ночь на субботу волонтеры нашли живой и невредимой 66-летнюю пенсионерку из Полевского района Наталью Пономареву, которая 2 дня назад ушла в лес за грибами и пропала. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, женщину нашли в 10 километрах от места захода в лес. Она находилась в рыбацком домике. На место вызвали скорую помощь, но в медицинской помощи Наталья не нуждалась. Родственники забрали ее домой. 23 июля Наталья пошла с мужем в лес за грибами, там они разминулись, муж вернулся домой, жена пропала, и муж обратился в полицию. Осенью в Екатеринбурге во второй раз пройдет фестиваль независимых театров для детей и подростков «Точка сборки». В прошлом году первый фестиваль собрал труппы со всей страны, но в этом году география ограничена территорией Уральского федерального округа. Прием заявок идет до 20 августа. Жанровых ограничений на фестивале нет, возрастное укладывается в рамках от 0 до 16+. Из поступивших заявок экспертный совет сформирует программу фестиваля. Призовые места на «Точке сборки» не присутствуют. Зато состоится творческое обсуждение постановок с театральными критиками, экспертами и зрителями. 7 стран Евросоюза пожаловались в Еврокомиссию на снижение турпотока и попросили принять меры для поддержки их экономики. Как сообщает издание «Политика», коллективное письмо в Еврокомиссию направили Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Эстония. В письме говорится, что геополитическая обстановка и вопросы безопасности негативно сказались на туризме в Европе. Эксперты связывают это в том числе с украинскими беспилотниками. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, воскресенье, 26 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 20, завтра днем 25-30, жары.

0: Кружка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел. И любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем. В клинике «Здоровье 365».
6: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
5: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
7: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сергей Лазарев в восторге от мемов с ним и Месси. В интернет-пространстве активно сравнивают внешность российского певца с мировой звездой футбола. Мемы с их фотографиями активно обсуждаются и фанатами, и хейтерами. Один из постов подписали так, цитирую: «Сережка Лазарев молодец, не сдается, тащит Аргентину». Такая новость дошла и до самого Лазарева. К счастью, он отреагировал на происходящее с юмором. Он прокомментировал: «Ребята, выступать на Евровидении и играть на чемпионате мира по футболу непросто. Но ради вас я готов на все. Буду рад вашей поддержке в финале. Пожелайте мне удачи». Позже артист дополнил, что и сам давно замечает сходство с Лионелем. Он считает, что в этом нет ничего зазорного. Ведь Месси – легендарный футболист, и он был бы рад личной встрече со спортсменом. Поклонники поддержали Лазарева. А ведь действительно немножко похоже. Это Яна Ефимова, слушающая больше свежих историй на Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Евросоюз одобрил продажу российской нефти, конфискованной из танкеров. Об этом пишет Евроактив. По данным издания, механизм включен в 21-й пакет санкций. Он предоставляет странам блока возможность продавать российскую сырую нефть, а также другие товары, конфискованные с так называемого «теневого флота» после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Это цитата. По словам экспертов, такой пиратский захват противоречит Конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Склад «Wildberries», возле которого сегодня возник пожар, восстановил свою работу в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса порталу Е1. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется штатно. Напомню, сегодня во время действия в регионе режима беспилотной опасности обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе рядом со складом «Wildberries». Произошло возгорание. Сотрудников логистического центра заблаговременно эвакуировали. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщил губернатор Денис Паслер. В Свердловской области ужесточат контроль за туристами после гибели двух человек на сплавах. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма области Татьяна Белик. По ее словам, работа в этом направлении ведется давно, особенно на федеральном уровне. Появился институт аттестации и федеральные реестры. Рейды запланированы на июль и август, пишет портал 66.ru. Ранее жительница Невьянска погибла из-за урагана. Группа сплавлялась по часовой и во время ночевки на одну из палаток упало дерево. Второй случай произошел в районе Каменско-Уральского, где на Исете перевернулись 5 сабордов. Одного мужчину унесло течением, и он утонул, сообщает агентство ЯН. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Сварщики в России зарабатывают как топ-менеджеры. По данным Минтруда, зарплаты сварщиков выросли до 400 тысяч рублей в месяц. Средние заработки таких специалистов по стране сейчас составляют около 160 тысяч. Вместе со сварщиками в топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли также машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций. Доллар 78.03, евро 88.89.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс» автоцентр «Джетур Глазурит». На завтра воскресенье, 26 июля, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. На этой ночи до плюс 20, завтра днем 25-30 тепла.
0: Реклама. «Джетур» – это твое направление. «Джетур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур» – управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня поговорю про тех, кому стоит держать язык за зубами. Вот так грубо это звучит, но, в общем, вот смотри, ты устала?
3: Угу.
2: От чего?
3: Не будем называть это вслух, но
2: почему?
3: Устала, да.
2: Ну почему устала?
3: Ну просто устала.
2: Вот когда человек устал, ему нельзя разговаривать. Почему? Mm-hmm. Потому что уставшие люди чаще говорят правду, потому что ложь требует высоких когнитивных, ну вот этих мыслительных затрат. Поэтому, чтобы придумать какую-то убедительную неправду, мозгу нужно приложить усилия. Что-то там склеить детали, сконтролировать эмоции, прочитать реакцию, там, что скажет тебе собеседник. То есть вот и при этом, при всем подавлять еще желание сказать правду. Поэтому, когда человек истощен, его ресурсы самоконтроля и энергии на исходе, и поэтому мозг, ну, просто уходит в режим энергосбережения и как бы не говорит неправду. Поэтому, если вы устали, не ходите ни с кем говорить. Можете что-нибудь лишнего сболтнуть.
3: Такая сыворотка правды своего рода.
2: Да, получается, что так. У тебя какой факт?
3: А я что-то сижу такая голодная и думаю, а надо найти какой-нибудь фактик аппетитный. А в итоге набрела на такой факт, что аж, честно, аппетит уже пропал. А вот ты знаешь, какой самый опасный деликатес в мире?
2: Нет.
3: Это блюдо называется саннакджи или саннакчи, все по-разному произносят. В общем, это живой осьминог. Распространено оно, конечно, в Южной Корее, в Азии, где-то там. А чаще всего едят только щупальца, но иногда оставляют и часть головы без внутренности. Щупальца извиваются прямо у тебя на тарелке, что выглядит весьма страшно и не очень-то аппетитно. Живого осьминога принято поливать кунжутным маслом, посыпать тоже с самим кунжутом, но на вкус и цвет товарища нет, поэтому особенно в Корее там могут есть и с привычным нам соевым соусом, с лимонным соком. В общем, что самое главное, здесь тщательно нужно пережевывать каждый кусочек, так как вот эти активные присосочки на щупальцах могут прилипнуть к стенкам твоего горла и перекрыть дыхательные пути.
2: Вот тебе, пожалуйста, приезжай домой, попробуй, потом расскажи. Хотя,
3: осьминога
2: с другой стороны,
3: живого?
2: Ну, пожалуйста, что, нет?
3: Ну, не знаю. Ладно, но все по-разному проводят вечерами дома.
2: Да, вот я поэтому говорю, если захотите сегодня разнообразить летний вечер, вот, пожалуйста, можете попробовать осьминога. Но я лучше все-таки за шашлычки. Но тут как бы вам выбирать.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
1: Jam FM.
0: Ты слушаешь Jam FM.
1: Jam FM.

0: Кружка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРТ «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Джем FM. 102.5. Джем.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем FM.
7: Привет! Глюкоза вышла в свет в инопланетном образе. На днях в столице отгремел масштабный летний фестиваль. На мероприятии собрались яркие звезды российского шоу-бизнеса. На ковровую дорожку вышла певица Глюкоза. Она появилась на публике в белоснежном инопланетном образе. Как пишет Супер, артистка выглядела так. Лысая голова, загримированная под тон кожи, из которой торчит только белый хвостик. Белый обруч на голове, мини-шорты и топ. На вопрос, что означает этот образ, певица ответила в своей загадочной манере. Наташа поделилась, цитирую: «Это такая прическа. Сегодня мой образ символизирует мой будущий альбом. Это означает, что мы не все с этой планеты, что-то космическое и какая-то своя аура, свой внутренний мир, то, чем я хочу поделиться в своей музыке». К слову, даже самые преданные поклонники образ не оценили. Многие шутят, что певица потихоньку сходит с ума, либо имеет весьма специфичное чувство вкуса, которое большинство просто не понимает. Отмечу, что в этом году Глюкозе исполнилось 40 лет. Зато снова выделилась, раз уж мы о ней говорим. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Евросоюз одобрил продажу российской нефти, конфискованной из танкеров. Об этом пишет Евроактив. По данным издания, механизм включен в 21-й пакет санкций. Он предоставляет странам блока возможность продавать российскую сырую нефть, а также другие товары, конфискованные из так называемого «теневого флота» после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Это цитата. По словам экспертов, такой пиратский захват противоречит Конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Склад «Вайлдберрис», возле которого сегодня возник пожар, восстановил свою работу в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса порталу Е1. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется штатно. Напомню, сегодня во время действия в регионе режима беспилотной опасности обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе рядом со складом «Вайлдберрис». Произошло возгорание. Сотрудников логистического центра заблаговременно эвакуировали. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщил губернатор Денис Паслер. В Свердловской области ужесточат контроль за туристами после гибели двух человек на сплавах. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма области Татьяна Белик. По ее словам, работа в этом направлении ведется давно, особенно на федеральном уровне. Появился институт аттестации и федеральные реестры. Рейды запланированы на июль и август, пишет портал 66.ru. Ранее жительница Невьянска погибла из-за урагана. Группа сплавлялась по часовой. Во время ночевки на одну из палаток упало дерево. Второй случай произошел в районе Каменско-Уральского, где на Исете перевернулись 5 сабвордов. Одного мужчину унесло течением, и он утонул, сообщает агентство ЯН. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Сварщики в России зарабатывают как топ-менеджеры. По данным Минтруда, зарплаты сварщиков выросли до 400 тысяч рублей в месяц. Средние заработки таких специалистов по стране сейчас составляют около 160 тысяч. Вместе со сварщиками в топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли также машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций. Доллар 78.03, евро 88.89.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, в воскресенье, 26 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 20, завтра днем 25-30, жары. Также завтра в Риже, Краснотуринской, Ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 30.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анастасия Уколова прыгнула с парашютом. Актриса рассказала поклонникам о том, что решилась на экстремальный шаг. Сейчас вместе с возлюбленным Антоном Филипенко она отдыхает в Турции. Как оказалось, именно он вдохновил девушку на запоминающиеся действия. Как пишет суперзвезда, рассчитывала на парный прыжок, а в итоге прыгнула с обрыва с инструктором вслед за Филипенко. Уколова прокомментировала, цитирую: «Когда он решил, что в моей жизни недостаточно адреналина. Вообще, я думала, мы вместе полетим, а не я одна с турецким инструктором с обрыва». Еще недавно актриса сериала «Саша Таня» отказывалась комментировать личную жизнь и скрывала личность бойфренда. Однако сейчас актриса делится совместным контентом и считает, что даже самостоятельной девушке необходимо сильное мужское плечо. Отмечу, что Анастасия Уколова дважды была в браке. Да уж, а я бы навряд ли на это решилась. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam.
1: Jam FM. Jam FM.
2: Barbra Streisand.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM. Мы

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Украинский конфликт играет на руку противникам и России, и Украины. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске. Он подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо останавливать. Токаев также отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия сильная страна и сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня. Цитирует президента Казахстана Ви. Екатеринбург в субботу отразил атаку украинских БПЛА. Обломки беспилотника упали на стоянку рядом с логистическим центром «Валдберрис». В Чкаловском районе произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дениса Паслера. Сам склад также не поврежден. Отмечается, что на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. Через непродолжительное время логистический центр возобновил работу в штатном режиме. В Екатеринбурге большой район на всю субботу остался без света. Жители Уралмаша и Эльмаша сообщили, что свет отключили около 9 утра и включили уже после 6 вечера. Энергетики пояснили, что причиной аварии стало повреждение кабельной линии. Энергетики весь день устраняли технологическое нарушение на Эльмаше. Специалисты постепенно подключали потребителей по резервным схемам. В компании Россети Урал и Екатеринбург также добавили, что в Орджоникидзевском районе в течение дня отключений было сразу 2. Ранее специалисты устраняли другое технологическое нарушение. Оно затронуло улицы Космонавтов, Бакинских комиссаров и Ломоносова на Уралмаше, сообщает Ятин. В Екатеринбурге устроили парад победы в честь юбилея легендарного нейрохирурга Семена Спектора. Торжественное мероприятие прошло в день 90-летия именинника на улице Брусничной, где живет ветеран. Инициатором выступило областное управление Федеральной службы исполнения наказания. Семен Исакович в этом году не смог присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая, поэтому и было решено устроить ему личный парад. Идею поддержал командующий Центральным военным округом. Семен Спектор за годы работы провел около 2000 операций. С 1973 по 2004 год занимал пост начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн. Он имеет многочисленные награды и является почетным жителем Екатеринбурга. Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джетур Глазурица». На завтра, воскресенье, 26 июля, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. На этой ночи до плюс 20, завтра днем 25-30 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Пока, пока, котики, моя парматики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! В Екатеринбурге выпустили путеводитель по уличному искусству. Фестиваль «Стенография» запустил творческую коллаборацию с одним из ресторанов быстрого питания. Команда выпустила карманный бумажный путеводитель. В нем отражены полсотни арт-объектов, созданные за все сезоны фестиваля уличного искусства. Оформлением путеводителя занимался дизайнер Алексей Грабилин. Именно он работал над проектом «Эта музыка будет вечной» в переходе на плотинке. При создании карты мужчина вдохновлялся чертежами картографа Семена Ремезова. Как пишут Global City, на ней муралы превратились в аккуратные разноцветные маркеры, где каждый цвет обозначает год создания работы, а главным объединяющим акцентом стал фирменный красный цвет. Сам Алексей поделился, цитирую, «Обратную сторону хотелось зарифмовать с картой, сделать ее такой же простой и лаконичной, чтобы ее можно было использовать как постер. Прикольно представить, идет по городу человек, сам смотрит в карту, улицы и дома, а прохожие снаружи видят яркий большой красный формат с белыми персонажами». Сами фигуры получились архетипическими для экскурсии по уличным работам. Художник с баллончиками – гуляющая парочка. Они состоят из тех же линий и точек, что и карта. Отмечу, что в этом году фестиваль «Стенография» проходит в 17-й раз. И каждый раз что-то оригинальное. Этот не исключение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 26 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 20, завтра днем 25-30 жары. Также завтра в Реже, Краснотуринской, Лифте тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Оксана Самойлова сообщила о пополнении. Блогерша поделилась с подписчиками радостной новостью. В их семье произошло пополнение. У Оксаны родилась племянница, ставшая еще одной девочкой в большой семье. Самойлова прокомментировала. Цитирую. «Из супер новостей. У меня родилась племянница, еще одна девочка в нашей семье». Вместе с этим многодетная мама рассказала о забавной реакции своего младшего сына Давида. По словам Оксаны, сначала мальчик расстроился, узнав, что у родственников родилась девочка. Однако после появления малышки на свет его удивил совсем другой вопрос. Она дополнила. «Давид, когда узнал, что девочка, так расстроился, а потом она родилась, и он такой, а как же я с ней играть буду? Она же маленькая». Как призналась Самойлова, позже выяснилось, что сын был уверен, дети появляются на свет уже примерно 6-летними, поэтому не ожидал увидеть новорожденного младенца. Поздравляем! Пускай растет здоровой и счастливой! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Большой каблук.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, воскресенье, 26 июля, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. На этой ночи до плюс 20, завтра днем 25-30 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приусковом, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка растворить.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Ида Галич пожаловалась на плотный рабочий график. Блогер откровенно рассказала о своей плотной занятости. Она сообщила журналистам, что уже давно не отдыхала и сейчас вынуждена работать больше, чтобы сохранять бизнес. Ида прокомментировала. «Я забыла, когда в последний раз прямо отдыхала, но из-за того, что сейчас такой интересный промежуток времени, мы живем и должны больше работать, чтобы сохранять заработную плату и финансы, чтобы бизнес продолжал расширяться и процветать. Необходимо очень много работать». Ида вспомнила двухлетний период, когда она не работала по вечерам и выходным, нянчила детей и наслаждалась жизнью. Она дополнила: «Сейчас тоже хорошо, просто другой этап, когда мы все должны немножко больше поднапрячься, чтобы идти вперед. Тем более недавно свадьбу отыграли. Нужно отрабатывать». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в воскресенье, 26 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый. Ночью до плюс 20, завтра днем 25-30 жары.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Тут,

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam. Jam FM.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: спросят, что слушаете. Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
0: Jam. Jam

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем FM. Джем.
1: Пока-пока, котики, мои пармотики, я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Мы будем спать.